душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 95.4 FM.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: Твое утро на Зефир ФМ.
1: И спустя много

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем планируется восстановить с 22 мая при условии обеспечения безопасного выполнения полетов. На первом этапе маршруты будут организованы два раза в неделю по вторникам и пятницам. Пассажирам советуют сверяться с актуальным временем накануне поездки. В Беларуси утверждены квоты на беспошлинный ввоз электромобилей на 2026 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства. Документ распределяет льготный объем импорта юридическими и физическими лицами. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года, избран Бобруйский район. Также параллельно на всю страну будет запущен веб-прототип. Все желающие смогут протестировать программное обеспечение. В хозяйство Могилевской области передали 55 новых зерноуборочных комбайнов. Ключи от машин получили механизаторы, которым уже в эту уборочную предстоит работать на технике. К слову, обновление парка проходит третий год подряд. Бобруйск с размахом отметил 9 мая. В честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне в городе на Березине прошли торжественные шествия, концерты, выставки военной техники, полевая кухня и многое другое. О том, как прошло торжество, смотрите на Бобр Лайф. В Бобруйске прошло торжественное открытие нового дилерского центра по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Джили» и «Белджи».
1: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
2: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината. Срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках. Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-029.
4: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов и свинины, и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских. Цех по производству моцареллы открыли в филиале ОАО «Молочный мир» в Щучине. Он позволит выпускать новые виды продукции, наращивать объемы и создавать рабочие места. В ассортименте сыр в шариках, упакованный в полимерный лоток массой 300 граммов. Это 30% от общего объема планируемой выработки изделия. Под Минском на территории мемориального комплекса «Курган Славы» откроют кафе, которое стилизовали под 1960-е годы. В прошлом году на территории памятного места завершили большую реконструкцию. Здесь появился сад, а в 2026-м расширили экспозицию военной техники. У общепита будет символичное название «У Кургана». В нем планируют создать атмосферу 1960-х годов, как за счет интерьера, так и за счет кухни того времени. Warner Brothers потратит около 1 миллиарда долларов на создание мини-города Великобритании для съемок сериала «Гарри Поттер». Это будет не просто съемочная площадка, а полноценный кинокомплекс с дорогами, парковками, школой для актеров, медицинским центром и помещениями для животных, занятых в сериале. К слову, один из культовых объектов франшизы, дом на Тисовой улице, в новой картине будет выглядеть иначе. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 15 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Я тебе нужна.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси рекордно выросли продажи новых машин. Каждый третий купленный автомобиль электрический. В апреле реализовано больше 6500 машин, что на 17% выше рекордных показателей за март. Сегодня каждое третье авто в стране полностью электрическое. А суммарная доля электрифицированных моделей, электрокары плюс гибриды на рынке достигла более 43%. По итогам апреля модель отечественной сборки стала лидером продаж в каждой из трех технологических сегментов.
1: Про машины для людей.
2: Renault и Geely разработали новый 3-литровый мотор V6 для гибридных моделей. Компания Horse Powertrain Limited представила новую гибридную силовую установку, построенную вокруг 6-цилиндрового V-образного бензинового двигателя Horse W30. Рабочий объем мотора 3 литра, при этом масса агрегата около 160 кг. По заявленным данным, отдача двигателя варьируется от 476 до 544 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 600-700 ньютон-метра. По планам разработчиков, новая установка будет применяться на серийных автомобилях Geely не позднее 2028 года.
1: Дай газу!
2: Toyota Motor вывела на рынок Австралии рамный внедорожник Land Cruiser J300 в гибридной модификации. До сих пор такая версия предлагалась только для Ближнего Востока и Восточной Европы. Совокупная мощность крузака заявлена на уровне 464 лошадиных сил. Значение пикового крутящего момента 790 ньютон-метра. На 155 лошадиных сил мощнее и на 90 ньютон-метров больше, чем дизельный двигатель 3,3 литра V6, который также предлагают на Toyota Land Cruiser 300. Гибридная Toyota с 5 посадочными местами. В Австралии Toyota Land Cruiser 300 гибрид есть в двух самых богатых комплектациях, различающихся в основном стайлингом экстерьера: внедорожной GR Sport и городской Sahara ZX.
1: Вы слушали Автозефир. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: За букет сирени или другого цветущего кустарника в Беларуси могут выписать взыскание. За незаконное повреждение растительности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 1350 рублей. ИП могут ждать санкции побольше на сумму от 10 до 200 базовых величин, от 450 до 9000, для юрлиц до 13,5.
0: Город.
1: Бобруйчане приняли участие в республиканском фестивале народного творчества «Не стареют душой ветераны». За мастерское исполнение советской классики коллектив удостоен диплома лауреата и сертификата форума. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Парламент Венгрии избрал новым премьер-министром страны Петра Мадьяра, председателя партии ТИСА. Результаты голосования огласила спикер парламента. 140 за, 54 против и 1 воздержавшийся. После этого политик принес присягу на государственном флаге.
0: Вот это да!
1: На пляже в Ирландии туристы обнаружили необычное существо длиной 2,5 метра. Сначала его приняли за пластик или электрического угря, но позже выяснилось, это сельдяной король, одна из самых редких и загадочных рыб мирового океана. Обитает этот вид на глубине более 900 метров и почти не поднимается к поверхности. К слову, в народе его считают предвестником катаклизмов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
5: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим и медленно тает, помнишь?

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Магазины при АЗС пока останутся под ценовым регулированием. Накануне представители сети заправок предлагали вывести такие торговые объекты из-под действия постановления, но большинство участников обсуждения в март идею не поддержали. В ведомстве учли позиции госорганов и возможное влияние решения на покупателей.
0: Детали.
1: За сутки в МВД поступило порядка 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря быстрым действиям сотрудников милиции и бдительности граждан удалось предотвратить большинство подобных инцидентов. При этом зафиксировано 6 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.
0: В мире.
1: Пассажиров лайнера, где от хантавируса погибли 3 человека, высадили на Канарских островах. На борту находились 147 путешественников, включая экипаж. Тех, у кого не было обнаружено симптомов, отправили на родину спецрейсами для прохождения карантина. К слову, есть тревожные сообщения с еще одного судна в Атлантическом океане. Там зафиксировали вспышку новой инфекции. Отдыхают более 3000 туристов.
0: Вот это да!
1: Житель Норвегии случайно нашел редкий золотой артефакт возрастом около 1500 лет. Мужчина гулял и заметил небольшой холмик земли под корнями старого дерева, поваленного бурей. Ткнул в него палкой и увидел блеск. Находку он передал в археологический музей. Специалисты определили – это драгоценная накладка на ножны меча первой половины VI века. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Друзья, сегодня понедельник, начало рабочей недели, 11 мая. Да, сегодня за окном типичный пасмурный весенний понедельник. Вот, мне кажется, серое небо будто задумалось о чем-то своем. Ну, а легкий ветерок напоминает, что, наконец-таки, холодная погода уже, мне кажется, позади, даже если солнце пока стесняется выйти на сцену. И пускай эта погода не сбивает с толку, ведь весна уже в городе, и впереди нас ждут теплые дни, весенние цветы и хорошее настроение. А пока отлично, мне кажется, повод сейчас заварить ароматный чай или кофе, включить любимую музыку на самой сладкой радиоволне и зарядиться энергией для новых дел. Пускай этот понедельник будет не просто началом недели, а стартом для чего-то особенного. Вдохновения, улыбок и пусть даже пасмурное утро принесет только светлые мысли, а хорошая музыка на волне 95.4 поднимет нам настроение. Лана Дель Рей в начале этого часа. Далее послушаем Алана Робстона и Фараона от Люси Чеботиной.
1: Он так сильно нравится.
0: А с вами на эфире ФМ Нелли Мята. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Впереди много интересного. Как всегда, поговорим, что же нам приготовила погода на сегодняшний день, что сулят нам звезды гороскопа. И, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Напомню, вы на самой сладкой радиоволне, и сегодня начало рабочей недели, понедельник, 11 мая. Давайте же узнаем, что, какая погода нас ждет именно сегодня. На в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по юго-западу кратковременные дожди и грозы, а в Могилевской области температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ну, вероятность дождя мала, передают синоптики, до 10%. Но все же, я думаю, зонтики далеко мы не прячем, мало ли. Ну, давайте все-таки будем поднимать свое пасмурное настроение на Zephyr FM и треком от Краша Адамса.
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

11 мая, и пляжный сезон, друзья, не за горами. Мне кажется, уже пора заняться собой. И, кстати, 8500 шагов в день могут помочь удержать вес после диеты, говорят специалисты. Это даже показал обзор 14 исследований с участием около 4000 взрослых. Участники, которые после похудения сохраняли активность на уровне 8000 шагов, в долгосрочной перспективе лучше удерживали результат. Вот так. А и авторы подчеркивают, это не магическое число и не замена, конечно же, лечению и активному образу жизни, ведь питание, нагрузку и рекомендации лучше подбирать, конечно же, индивидуально. Так что я с этим согласна. Все должно быть в меру, и у каждого человека свой индивидуальный, своя индивидуальная нагрузка, своя индивидуальная диета. Ну а как же без хорошего настроения, друзья? Также это все индивидуально. Но, опять же, таким же на самой сладкой радиоволне и многим понравится.

0: еще больше от самой доброй группы. Держим курс на юг, птицы путь. Я напомню, с вами Налимята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: За первый месяц курсирования трансграничных пригородных поездов между Беларусью и Россией составами воспользовались более 5500 пассажиров. По маршруту Смоленск-Витебск перевезено свыше 2500 путешественников. Еще 2700 на линии Смоленск-Орша. При росте спроса назначается и внеплановый транспорт. К слову, движение организовано по решению Высшего Госсовета Союзного государства.
0: Регион.
1: Могилевский областной штаб студенческих отрядов планирует трудоустроить почти 9500 молодых людей на две больше, чем в 25-м. Ребята станут участниками масштабных трудовых проектов на базе промышленных гигантов МАЗ, МТЗ, Минский электротехнический завод. А также традиционно помогут в лагере «Зубренок». Ежегодно по всей стране работу получают свыше 60 тысяч подростков.
0: В мире.
1: В Германии участились масштабные кражи домашнего скота. За короткое время с пастбища на востоке страны исчезли более 120 коров. Сначала преступники вывезли свыше 70 голов, а затем за ночь похитили еще около 50. Преступники целенаправленно отбирают молодых особей и представителей исчезающих пород. А чтобы усложнить поиск, уничтожают электронные метки, которые позволяют идентифицировать животных.
0: Вот это да!
1: Ученые нашли способ снижать неконтролируемую агрессию, пока только у крыс. Нейробиологи показали, если активировать определенный рецептор, можно подавить злость, которая связана с дефицитом серотонина в мозге. Специалисты считают, в будущем этот механизм может помочь в создании новых препаратов, которые будут корректировать враждебность при некоторых психических расстройствах. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

Уже полдень, друзья, на Zephyr FM. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. Мы с вами по-прежнему на Лимята. И меня заинтересовала очень интересная тема. Вот влияют ли звезды на любовь? Как вы думаете, интересно?

0: многие, конечно же, верят. Ну, иногда даже и я, признаюсь. Ну, чтобы найти идеального партнера, достаточно свериться с гороскопом. Но вот что говорит наука? Исследователи проанализировали тысячи реальных пар и не нашли, к сожалению, подтверждения астрологической совместимости. Люди не чаще выбирают своих по знаку зодиака, чем если бы это происходило, ну, случайно. И вот почему же мы верим в этот гороскоп? Вот все дело в психологии, говорят специалисты. Мы склонны замечать совпадения и забывать о промахах. Если звезды совпали, запоминаем. Если нет, ну, просто не придаем этому значения. А вывод напрашивается один. Звезды могут вдохновлять, но строить отношения лучше на доверие, уважение и общих интересах, а не на положении планет.
1: Дневной зефир.

0: крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Середина часа на Zephyr FM, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа. Сегодня 11 мая, и Луна в Рыбах может снизить активность и расторопность. Зато добавит восприимчивости и усилит проницательность. Может возрасти потребность в семейном или ином доверительном общении, эмоциональной близости, консультации и обмене приватной информацией. Вот так вот, друзья. Также этот день еще может напомнить нам о традициях прошлого или духовных опорах. То есть, даже, возможно, будьте осторожны, спровоцировать эффект дежавю или вызвать ностальгический, сентиментальный настрой. Возможно, желание взять даже паузу в работах, чтобы погрузиться в мир кино и музыки, литературного даже творчества, либо побыть просто в тишине, уединении, дома или на природе. А вот верить гороскопу или нет, это, как всегда, я вам говорю, на элементы. Это дело каждого. А слушать самую сладкую радиоволну обязательно, тем более в середине этого часа, трек «Эйфория» от Джони.
1: Радио «Зефир».
2: Волна удовольствия.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси рекордно выросли продажи новых машин. Каждый третий купленный автомобиль электрический. В апреле реализовано больше 6500 машин, что на 17% выше рекордных показателей за март. Сегодня каждое третье авто в стране полностью электрическое. А суммарная доля электрифицированных моделей, электрокары плюс гибриды на рынке достигла более 43%. По итогам апреля модель отечественной сборки стала лидером продаж в каждой из трех технологических сегментов.
1: Про машины для людей.
2: Renault и Geely разработали новый 3-литровый мотор V6 для гибридных моделей. Компания Horse Powertrain Limited представила новую гибридную силовую установку, построенную вокруг 6-цилиндрового V-образного бензинового двигателя Horse W30. Рабочий объем мотора 3 литра, при этом масса агрегата около 160 кг. По заявленным данным, отдача двигателя варьируется от 476 до 544 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 600-700 ньютон-метра. По планам разработчиков, новая установка будет применяться на серийных автомобилях Geely не позднее 2028 года.
1: Дай газу!
2: Toyota Motor вывела на рынок Австралии рамный внедорожник Land Cruiser J300 в гибридной модификации. До сих пор такая версия предлагалась только для Ближнего Востока и Восточной Европы. Совокупная мощность крузака заявлена на уровне 464 лошадиных сил. Значение пикового крутящего момента 790 ньютон-метра. На 155 лошадиных сил мощнее и на 90 ньютон-метров больше, чем дизельный двигатель 3,3 литра V6, который также предлагают на Toyota Land Cruiser 300. Гибридная Toyota с 5 посадочными местами. В Австралии Toyota Land Cruiser 300 гибрид есть в двух самых богатых комплектациях, различающихся в основном стайлингом экстерьера: внедорожной GR Sport и городской Sahara ZX.
1: Вы слушали Автозефир. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Сегодня, друзья, тот самый день, когда можно забыть про диеты, подсчет калорий и все ограничения. 11 мая отмечается неформально, но очень вкусный праздник. День ешь все, что хочешь. Ну, прекрасно же. В этот день можно позволить себе любимую еду, ну, без чувства вины, будто пицца, на ужин шоколад, на завтрак или огромный бургер. Главное – наслаждаться каждым кусочком и помнить, что еда – это, ну, не только польза, но и радость. Так что присоединяйтесь к празднику на самой сладкой радиоволне и также сделаем музыкальный перерыв для этого. The Colors, Italia Disco в конце этого часа. Послушаем Камра, да, и трек Be Mine. И будем осторожны вместе с Юлией Савичевой. А с вами была Нелли Мята. Услышимся в следующем часу. И, кстати, с 13 до 14 часов, напомню, наша традиционная игра, где мы разыграем пиццу Маргариту.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

Радио без калорий. Зефир FM. В Бобруйске 13 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам государственных программ вооружения и оборонного заказа. Президент акцентировал внимание на важности оценки уровня технической оснащенности армии по итогам прошедшей пятилетки и поставил задачи на новую. К слову, белорусский лидер подчеркнул, необходимо учитывать особенности территории нашей страны, которая в случае внешней агрессии может стать площадкой для военных действий.
0: Регион.
1: За выходные в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, выявлено 575 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 22 бесправника. 93 пешехода привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 35 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: В Грузии выберут нового патриарха. В расширенном церковном собрании примут участие члены Священного Синода, а также другие представители духовенства со всей страны. Всего в заседании будет без малого 1500 делегатов. Епископа выберут из 3 кандидатов. Если ни один из претендентов не наберет необходимое количество голосов, будет проведен второй тур.
0: Вот это да!
1: В Италии специалисты реабилитационной службы приняли пациентку с признаками зависимости от искусственного интеллекта. Это первый такой случай, зафиксированный в стране. 20-летняя девушка почти перестала общаться с окружающими и поддерживала постоянный контакт с ИИ-системой. Она воспринимала нейросеть как близкого друга. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044 044.

Ну что ж, пришло время для нашего традиционного розыгрыша на Zephyr FM, и с вами по-прежнему Нелимята. А сегодня разыграем аппетитную пиццу Маргариту от суши бара Сушилка, который находится на пом в центре нашего города Бобруйска. Не проходите мимо, обязательно загляните и попробуйте блюдо итальянское либо азиатское. А если не получится туда зайти, то можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо на дом. А прямо сейчас в прямом эфире разыграем ту самую пиццу Маргариту. Тем более сегодня праздник живота, или еще его называют день ешь все, что хочешь. Так что давайте участвуйте и выигрывайте пиццу Маргариту и съедайте вместе с родными, близкими и друзьями. Ну что ж, а давайте расскажу, какие условия, чтобы выиграть эту самую пиццу. Они просты, все как обычно. Нужно правильно и быстрее всех ответить на мой вопрос, а свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Как вы думаете, какой самый популярный ингредиент для пиццы, друзья? Думайте только недолго, ведь в конце этого часа уже определится победитель.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин,

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: Пицца – одно из самых популярных блюд в мире. Например, в Европе каждую секунду съедают 350 кусков пиццы, а больше всего пиццы на душу населения едят в Норвегии. А в Италии ежегодно съедают около 3 миллиардов пиц. Да, продолжаем нашу традиционную игру на Зефир FM. С вами по-прежнему Нелимята. И разыгрываем, да, ту самую пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится по улице Социалистической, 125, где большой выбор от итальянской, азиатской кухни, друзья. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо на дом. А вот чтобы прямо сейчас в прямом эфире на Зефир FM выиграть пиццу Маргариту, нужно правильно и быстрее всех ответить на мой вопрос. И отправить свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. Какой самый популярный ингредиент для пиццы, друзья? Думать только недолго, пишите свои ответы, отправляйте на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Кстати, победитель уже определится в конце этого часа, так что не тяните, друзья, а скорее отправляйте свой ответ.
1: Сладкая штучка.

0: Весна.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529-689-77-78.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша. Напомню, сегодня разыгрывали пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор итальянской, азиатской кухни, друзья. Также можно сделать и предварительный заказ, и заказать блюдо на дом. А вот чтобы выиграть пиццу, ту самую «Маргариту», нужно было правильно и быстрее всех ответить на мой вопрос. Например, он звучал вот так. Самый популярный ингредиент для пиццы, друзья. Нужно это было сделать быстро, да, за час. И отправить на короткий номер радио. Ну что ж, давайте же все-таки узнаем самый популярный ингредиент для пиццы. Считается пепперони. Каждый третий любитель выбирает именно этот вариант. Для классической пиццы пепперони используется не паста, а острая колбаса с салями и томатный соус. А основу вкуса составляют тонкие кружочки пепперони, сыр моцарелла, томатная паста или протертые натуральные томаты, оливковое масло и сушеные травы по вкусу, друзья. И кто же наш сегодняшний победитель? Итак, это абонент, чьи цифры заканчиваются на 52-29. Мы вас поздравляем, вы сегодняшний наш победитель. Начало только недели, и уже у нас есть один победитель. Но остальные не расстраивайтесь, друзья, ведь еще впереди целая рабочая неделя, а значит, еще много разных розыгрышей. Главное не пропускать. С 13 до 14 часов обязательно настраиваем волну на 95.4.
1: Фабрика улетного настроения.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белавия возобновила рейсы в Дагестан. До начала июня полеты будут выполнять раз в неделю по субботам. Со 2 числа добавят воздушные путешествия по вторникам. Стоимость билета из Минска в Махачкалу и обратно от 728 рублей.
0: Город.
1: Накануне в Могилевском колледже искусств прошел 3-й региональный конкурс фортепианных ансамблей «Диалоги за роялем». В одной из номинаций выступил дуэт из Бобруйского района. Юные музыканты представили конкурсную программу высокого уровня. Жюри присудило ребятам звание лауреата 3-й степени.
0: В мире.
1: Во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом. Женщина была на борту круизного судна, ее состояние ухудшилось после возвращения на родину. Ранее, напомню, пассажиров с корабля, где разбушевалась инфекция, высадили на Канарских островах. На лайнере находились 147 путешественников, включая экипаж. Их всех отправили спецрейсами домой на карантин.
0: Вот это да!
1: Уровень мирового океана резко повысился, все из-за глобального потепления. Огромное водохранилище начало расти с начала 2010-х и сейчас увеличивается на 4 мм в год. За последние 15 лет море поднялось более чем на 0,2 метра. Это может вызвать затопление прибережных территорий и загрязнение пресной воды. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается с

0: Напомню, что сегодня 11 мая, понедельник, день, когда особенно важно зарядиться энергией и хорошим настроением, конечно. Пусть начало недели будет легким, на все дела решаются с улыбкой, а вот чтобы поддержать организм и поднять боевой дух, включите свой рацион груши. Да, специалисты советуют эти сочные фрукты, ведь они не только вкусные, но и очень полезны. Они улучшают работу кишечнику, помогают поддерживать нужный уровень сахара в крови и защищают организм благодаря мощным антиоксидантам. Груши – отличный выбор для бодрого и здорового понедельника, я считаю, поэтому приятного дня и отличного настроения.
1: Сделано в Беларуси.

0: Оля, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Понедельник, друзья, отличный повод начать неделю с правильных привычек. А что может быть актуальнее, чем разговор о сахаре? Ведь среднестатистический человек съедает около 40 килограммов сахара в год, даже не замечая этого. Он прячется в десертах, соусах, напитках и даже в самых обычных закусках. Да, сахар – это быстрая энергия и удовольствие для мозга, но, кстати, его избыток, говорят специалисты, и предупреждают, может привести к набору веса, проблемам с зубами и нарушению обмена веществ. А вот натуральные сахара, которые содержатся во фруктах и овощах, гораздо полезнее для организма. Подумайте над этим. И пускай ваш понедельник будет не только бодрым, но и осознанным. Прислушивайтесь к себе, друзья, и выбирайте баланс.
1: Сделано!

7.44 на Zephyr FM, и прямо сейчас, в этом часу, давайте поговорим о том, что действительно важно для каждого из нас. О дружбе и, конечно, общении. Оказывается, отсутствие друзей и близких людей рядом может быть даже вреднее для здоровья, чем само курение. Это говорят специалисты. Одиночество негативно сказывается на работе сердца, ослабляет иммунитет и повышает даже уровень стресса. А ведь теплые отношения, поддержка и простое общение – это настоящий эликсир жизни, который продлевает молодость и дарит радость. И пускай, друзья, в вашей жизни всегда будут люди, с которыми можно поделиться и радостью, и заботами. То есть звоните друзьям, встречайте, цените каждую минуту, проведенную вместе. А лучше вместе послушать самую сладкую.

0: Напомню, с вами все эти 4 часа была Налимята на Зефир FM, но мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Пора прощаться. До завтра с 11 утра на волне 95.4.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: До 15 мая в Беларуси проходит неделя консультирования «Все для семьи». Ежедневно с 9 до 10.30 прямые телефонные линии проводят Минздрав, а также учреждения и фонды социальной защиты. Беларусы могут оперативно получить советы по вопросам назначения пенсий и пособий, трудовых отношений, медико-социальной помощи, диспансеризации детей и другим темам.
0: Детали.
1: В Беларуси на 12 мая объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. По юго-западу ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Сотрудники МЧС советуют убрать транспорт из-под деревьев и слабоукрепленных конструкций, в домах закрыть окна и балконы, не использовать электроприборы.
0: В мире.
1: В Непале при посадке загорелся самолет турецких авиалиний. У лайнера задымилось, а потом вспыхнула передняя стойка шасси. Все, кто находился на борту, это около 300 пассажиров и 11 членов экипажа, экстренно эвакуировали по надувным трапам. Пострадали как минимум 2 человека. По предварительной версии, на тормозную систему протекала гидравлическая жидкость. Это и вызвало возгорание.
0: Вот это да!
1: Постоянный стресс, кофе вместо пауз, перекусы на бегу и сидячая работа незаметно повышают нагрузку на сердце, считают кардиологи. Каждый раз, когда мозг фиксирует тревожный звонок, в кровь выбрасываются адреналин и кортизол. Это состояние сопровождается аритмией, сужением сосудов и временным повышением артериального давления. В результате человеческий движок перегружается.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината. Срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Хабаровске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: В школах Беларуси 14 мая пройдет единый урок, посвященный Дню семьи. Будут подняты вопросы, почему крепкая ячейка – основа процветания общества, как сохранять ценности и укреплять авторитет родителей в глазах подростков. Также в год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной девушки.
1: Город.
2: В рамках седьмого тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу Бобруйская Белшина одержала победу над Витебском со счетом 1-0. Единственным забитым мячом отличился нападающий Александр Шведчиков. После игры красно-черные имеют в активе 6 очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице.
1: В мире.
2: В американском штате Флорида, недалеко от Майами, бушует крупный лесной пожар. Пламя охватило уже более 1900 гектаров растительности. Информации о погибших и пострадавших нет. Спасатели призвали жителей избегать зон, которые затронул огонь.
1: Вот это да!
2: 8500 шагов в день могут помочь удержать вес после диеты, показал обзор 14 исследований с участием более 3000 взрослых. Люди, которые после похудения сохраняли активность на таком уровне, в долгосрочной перспективе лучше сохраняли результат. Авторы работы подчеркивают, это не магическое число и не замена лечению. Питание, нагрузку и рекомендации лучше подбирать индивидуально. В Бобруйске сейчас облачно плюс 13. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

Дневной зефир.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня, Светлогорск. Вход свободный!

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,30, за 100 российских дают 3,77 белорусских. Импортозамещающее производство запущено в Гродно. В регионе начала работу установка по выпуску пищевого углекислого газа. Ранее этот продукт покупался. Теперь мощности предприятия позволят полностью обеспечить потребности отечественных изготовителей газировки, удобрений и промышленных организаций. Продуктивность 2000 килограммов газа в час. Ожидается, это поможет стабилизировать цены на конечную продукцию. В деревне Сосновая под Минском продали самый дорогой особняк. Новый владелец отдал за него более 6,5 миллионов долларов. Это кирпичный коттедж 2018 года постройки площадью более 591 квадратный метр. Целевая аудитория застройщика – семьи программистов. К слову, рядом с поселком находится трасса на Москву, курган славы, живописные леса и озера. В селе работает кафе, оздоровительный центр и несколько шиномонтажей. В Японии начали продавать безмолвных пушистых роботов Мируми, которые ничего не умеют, но стоят больше 120 долларов. Их уже называют ответом Лабубу. Компания-создатель игрушки показала необычного пушистика в январе прошлого года. Она крепится на сумку и сканирует окружение, анализирует движение багажа и в зависимости от этого реагирует как ребенок. Если обнаруживает человека, может повернуть на него голову, а почувствовав касание, стеснительно отворачивается. А еще он неодобрительно машет головой, если его потрясти, а также осматривается по сторонам, если саквояжи вдруг подняли или переставили. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,30, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 13 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02. 29.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

порога. Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам государственных программ вооружения и оборонного заказа. Президент акцентировал внимание на важности оценки уровня технической оснащенности армии по итогам прошедшей пятилетки и поставил задачи на новую. Белавия возобновила рейсы в Дагестан. До начала июня полеты будут выполнять раз в неделю по субботам. Со 2 числа добавят воздушные путешествия по вторникам. Стоимость билета из Минска в Махачкалу и обратно от 728 рублей. За выходные в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, выявлено 575 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 22 бесправника. 93 пешехода привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 35 из которых находились в нетрезвом состоянии. Могилевский областной штаб студенческих отрядов планирует трудоустроить почти 9,5 тысяч молодых людей, на 2 больше, чем в 2025-м. Ребята станут участниками масштабных трудовых проектов на базе промышленных гигантов МАЗ, МТЗ, Минский электротехнический завод. А также традиционно помогать будут в лагере «Зубренок». Накануне в Могилевском колледже искусств прошел 3-й региональный конкурс фортепианных ансамблей «Диалоги за роялем». В одной из номинаций выступил дуэт из Бобруйского района. Жюри присудило ребятам звание лауреата 3-й степени. В рамках 7-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу Бобруйская Белшина одержала победу над Витебском со счетом 1-0. После игры красно-черные имеют в активе 6 очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице. В Беларуси на 12 мая объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. По юго-западу ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода. Ветер юго-восточный, минимальная температура ночью плюс 7. В дневные часы термометр покажет до плюс 20. Влажность 59%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер. В эфире программа «За дело, за право». Я и ведущая Нелли Мята. Сегодня мы поговорим о том, как купить недвижимость, как ее продать, как снять по договору найма и даже о том, как решать споры с соседями. Все самое актуальное и самое полезное, поэтому слушайте нас. Сегодня с нами адвокат Круг Марина. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Нотариус Юлия Лисенкова.
3: Добрый вечер.
2: Ну и барабанная дробь. Председатель палаты риэлторов Республики Беларусь Геннадий Георгиевич Шиханцов.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Осталось еще несколько дней, и в полной мере начнет действовать закон о риэлторской деятельности. Скоро покупать и продавать квартиры будет по-новому?
4: Да, 8 мая 2025 года, уважаемые слушатели, в Республике Беларусь был принят закон о риэлторской деятельности, основные положения которого принципиально меняют условия и порядок оказания риэлторских услуг. В соответствии с данным законом, оказывать услуги могут только аттестованные специалисты, то бишь риэлторы, сдавшие специальный экзамен. Установлен безусловный запрет на оказание услуг одним лицензиатом, одновременно двум сторонам сделки. Риэлторы наделяются особым правом получения информации от государственных органов и учреждений, необходимое для проведения сделок с объектами недвижимости. Ну и 16 апреля, как вы знаете, отдельное положение вступили 16 апреля, создана палата риэлторов, органом самоуправления риэлторов, которую и возглавляю я.
2: А вот в лучшую сторону?
4: Безусловно, теперь риэлторские услуги будут оказывать только, как я ранее сказал, риэлторы. Это позволит повысить профессионализм участников риэлторской деятельности, ну и прежде всего улучшить качество риэлторских услуг, в большей мере защищать права потребителей. Главной же целью закона о риэлторской деятельности является обеспечение развития услуг, отвечающих интересам как потребителей, так и риэлторского сообщества. Есть убеждение, что только в балансе интересов, в партнерстве потребителей, любителей риэлторов можно ожидать уважения к профессии и удовлетворения интересов заказчиков. Агентство недвижимости в Беларуси при оказании услуг руководствуется принципами, в числе которых законность, добросовестность, профессионализм.
2: Марина, а как вы оцениваете такие изменения?
3: Безусловно, положительно. Сфера сделок с недвижимостью затрагивает интересы всех – граждан и государства, особенно государства, поскольку государство должно гарантировать в таких сделках и защиту конституционного права собственности, и защиту права на жилище. Согласно статье 44 Конституции Республики Беларусь, государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению.
2: А вот нотариусы часто взаимодействуют с риэлтором? Вот станет ли вам проще работать при таких обстоятельствах?
5: Да, нотариусы взаимодействуют с риэлторами. И новый закон уже обязывает риэлторов пройти аттестацию, быть членом палаты риэлторов, ну и, помимо всего прочего, повышать профессиональную квалификацию не реже одного раза в 5 лет. Ну и, соответственно, чем выше профессионализм риэлторов, тем прозрачнее, проще и удобнее будет осуществлять сделки. И, соответственно, нотариусам также удобно будет взаимодействовать с профессионалами, которые обладают всеми необходимыми знаниями.
2: Угу. Вот и так, переходим к теме нашей передачи. Как сказала Марина, государство содействует приобретению права собственности. Вот как правильно купить недвижимость? Вот что нужно знать и что нужно проверять?
4: Я бы сказал бы так, следующее. При приобретении недвижимости важно четко понимать, что договор может быть впоследствии оспорен, либо отменен только по основаниям, предусмотренным законом. Например, если продавец квартиры в момент продажи не понимал значения своих действий или не мог руководить ими. На практике, если есть какие-то сомнения в состоянии продавца, то можно получить соответствующие справки из наркологического или психоневрологического диспансера.
3: И продавец может дополнительно обратиться к экспертам, психологам, психиатрам и получить соответствующее заключение о его состоянии на данный момент. Услуга эта платная и недешевая, но на практике при возникновении споров в суде такое заключение имеет очень большое значение.
2: Хорошо, а вот я знаю, что иногда квартиру продают по доверенности. Есть ли с этим какие-то сложности?
5: Ну, как правило, нотариус либо регистратор проверяют, чтобы все полномочия были правильно и достоверно отражены в доверенности. И, кроме того, сейчас можно онлайн проверить, не отменена ли доверенность прежним собственникам на сайте Белорусской нотариальной палаты.
2: У нас вопрос на эту тему. Я хочу купить квартиру, но собственнику квартиру некуда выписаться. А мне предлагают вариант, что в договоре будет указано число, до которого собственник должен выписаться. А после этой даты мне рекомендуют обратиться в суд. Вот есть ли для меня риск, спрашивает Михаил.
5: Ну, риски есть, но вы должны всегда понимать, что в договоре купли-продажи недвижимости будет обязательно указываться в

0: В такой ситуации возникает судебный спор, и спор – это всегда спор. Судом может быть принято любое решение, основанное на законе, но до недавнего времени такие дела обычно решались положительно.
1: А может быть такое, вот, что купишь квартиру, она принадлежит банку или, например, даже арестована?
2: Бывают и такие ситуации. Все запреты и обременения в отношении недвижимости, они регистрируются надлежащим образом и при этом проверяются. А вот этот новый закон впервые закрепил, что риэлтор при представлении договора оказания риэлторских услуг и идентификационной пластиковой карточки вправе получать большой объем информации, в том числе это информацию о правах и ограничениях прав на объект, о сторонах сделки, о лицах, ранее проживавших в жилых помещениях, и многим другим. Это позволит защитить права потенциального покупателя на самых ранних стадиях, задолго до самой сделки.
1: Недвижимость – это всегда большие деньги. А насколько опасен такой механический момент, как расчет по сделке вот за квартиру?
0: Как адвокат я могу дать совет. Первое. Никаких расчетов в валюте. Это строгий запрет, который может повлечь установление факта ничтожности сделки. И, отмечу, конфискацию доход государства и всей валюты по договору и предмета договора.
3: Так. Нотариусы при удостоверении договора всегда уточняют такие моменты. Это основным условием удостоверения договора купли-продажи является расчет. Сумма сделки и расчеты, если до подписания, либо после подписания договора. А если после подписания, то в какой срок? И также будут ли использованы, например, кредитные средства? Но при этом расчет не проводится в присутствии нотариуса.
2: Именно это риэлторы помогают гражданам урегулировать эти моменты. Как это сделать безопасно? Как зафиксировать документально? Безопасность и соблюдение закона при сделках – одна из наших прежних главных задач.
0: Я лично за расчет в безналичном порядке, во избежание споров о фактах расчета.
1: Хорошо, а какую еще практическую помощь могут оказать риэлторы?
2: Есть много практических нюансов, которые мы проверяем при сделках. Например, при осмотре квартиры перед сделкой это состояние, соответствие квартире техническим документам, например, техпаспорту, отсутствие самовольно перепланировок, даже такие детали, как наличие пломб на счетчиках, чтобы покупатель был полностью защищен.
1: Ничего себе, а вот предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв, правда, после чего мы обязательно вернемся в студию и будем обсуждать все самые актуальные вопросы, связанные с недвижимостью.
4: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
7: Вот и прошел небольшой перерыв, возвращаемся в студию, самую сладкую радиоволну, и продолжим разбирать темы недвижимости. Сегодня с нами риэлтор, нотариус и адвокат, ну и, конечно же, ни один ваш вопрос, друзья, не останется без внимания. А вот за эфиром мы начали обсуждать, что сейчас все самовольные постройки все оформить в упрощенном порядке.
8: Для применения такого упрощенного порядка приемки в эксплуатацию построек необходимо выполнение следующих условий. Есть земельный участок для строительства и или обслуживания одноквартирного жилого дома, права на который возникли до 1 сентября 2022 года. То есть у вас есть земельный участок определенного назначения на определенном праве. Если на таком земельном участке возведен объект, скажем, сарай, гараж, то по решению местного исполнительного и распорядительного органа такой объект может приниматься в эксплуатацию без наличия разрешительной документации на их строительство, разрешения на реконструкцию и или проектной документации.
9: Я хотел бы еще добавить, что при принятии решения о приемке таких построек в эксплуатацию объект не будет признаваться самовольно строительством. Но есть исключение, такой порядок не распространяется на город Минск.
7: Ну, как я поняла, это самое главное – земля, верно?
10: Действительно, в настоящее время самое главное, что это наличие правоустанавливающих документов на земельный участок. Вот как сказала Марина Игоревна, что права на земельный участок должны были возникнуть до 1 сентября 2022 года. И если документов на земельный участок не имеется, то это станет большой проблемой вплоть до необходимости сноса самовольных построек.
7: Ну вот как. А у вас есть вот споры по земле? Вот, например, чей участок? Где должна быть граница?
8: Да, такие споры постоянно возникают в нашей практике. Земельные споры, связанные с правом частной собственности на земельные участки, разрешаются только в судебном порядке. Все остальные споры разрешаются между сторонами, местными исполнительными и распорядительными органами. Создаются специальные комиссии для разрешения таких споров.
7: Ну хорошо, вот расскажите тогда нам, вот как рассматриваются такие споры.
8: Отвечая на ваш вопрос, как могу сказать, однозначно долго, непросто и очень эмоционально. У меня в практике было дело, где шел спор о границе между земельными участками. Земельные участки были расположены на районе, и для сторон возникший спор стал вот делом принципа. Участков была одна смежная граница, на границе находился колодец, которым пользовались жильцы, и одного, и второго дома. Когда возник спор, каждая из сторон доказывала, что колодец изначально находился на их части земельного участка, и каждая из сторон представляла свои доказательства. Это и старые фотографии, данные рассъемки, сведения из сельсовета о наличии насаждений, выписки и предоставление колец для строительства, прочее. Комиссия несколько раз выносила решение, и часто решение спаривалось двумя сторонами, и судом при рассмотрении жалоб проверялось, учитывала ли комиссия все доводы сторон, соблюдалась ли процедура и многое другое. Несколько раз решения комиссии судом отменялись.
7: И вот как это все закончилось, мне интересно.
8: В ходе судебного разбирательства при рассмотрении очередной жалобы стороны все-таки смогли договориться и согласились с теми границами, которые были установлены комиссией. Сам по себе спор длился около 2 лет.
7: Ого, это не маленький срок, это даже не 2 месяца. Да уж, а вот какого рода еще вопросы возникают в связи вот с недвижимостью?
8: Однозначно, много обращений по вопросам оформления построек, по вопросам правильности установки ограждения между смежными участками.
7: Так. А вот неужели вот все так регулируется законодательством? Вот расскажите, какие же могут быть заборы?
8: Вы знаете, совершенно разнообразными. Например, для садовых садовых товариществ есть серьезные требования. Угу. По границе, разделяющей садовые участки, высота забора должна быть не менее 1,7 метра. При этом светопропускная способность должна быть не менее 50% по всей высоте забора. То есть забор не может быть глухим, по-простому. Ранее серьезные требования были и для жилой застройки в городе, но на данный момент эти положения отменены.
9: Но по-прежнему остались требования, которые касаются размещения строения на земельном участке, то бишь возведения нового жилого дома и хозяйственных построек, а также реконструкция имеющейся постройку допускается, соответственно, на расстоянии не менее 3 или 2 метров от границы земельного участка, только при наличии нотариально заверенного письменного согласия смежного землепользователя.
7: У нас как раз есть вопрос, кстати, на эту тему от слушателя. Вот я живу в частном доме, но у моей соседки на границе растет старая яблоня, которая затеняет мне окно. Яблоки падают, затеняют мои грядки. У меня уже нет сил. Вот что можно посоветовать в этом случае Анне?
10: Ну, это, конечно, не хозпостройка яблоня, и нотариального удостоверенного согласия на это не требуется. Однако в подобной ситуации, конечно же, лучше знать, что дерево принадлежит хозяину участка, где растет это яблоня. И поэтому любые самовольные действия в виде обрезки веток, либо даже уничтожения дерева, это будет уже незаконно.
7: А вот, ну хорошо, а как быть тогда в этой ситуации?
8: Вы знаете, я всегда советую общаться с соседями прежде всего.
7: Договариваться,
8: Да, объяснить ситуацию, попросить, быть может, срезать ветки, либо дерево, если такая есть необходимость. А сначала первоначально в устной, конечно же, форме, ну, а при необходимости в письменной форме. Можно обратиться еще и в местный исполнительный и распорядительный орган, даже в суд. Но вот у нас, вот лично у меня на практике таких дел не было, слава богу, все договаривались и решали мирно такие вопросы.
7: Хочу вернуться к вашей практике все же. Вот какие самые необычные споры все же у вас были? Давайте разберем.
8: К нам обращалась женщина, которая лето проводила на даче, которая расположена в садоводческом товариществе. Как она указывала, проблема была в том, что соседка держала большое количество домашней птицы, свиней, и все это беспокоило, соответственно, нашу клиентку, особенно по утрам. А как указывала наша клиентка, такое количество домашних животных и птиц мешало ей отдыхать. На просьбу обращения соседка не реагировала.
9: Я догадываюсь, о чем далее расскажет Марина. Типовыми правилами для садоводческих товариществ предусмотрено, что на участках в садоводческом товариществе запрещено содержать крупных сельскохозяйственных животных, в том числе крупный рогатый скот, лошадей, свиней, а разрешено содержать с письменного согласия других членов товарищества мелких сельскохозяйственных животных и птиц в целях их дальнейшего разведения и получения продукции, а также пчел. При этом согласие в письменной форме необходимо получить от владельцев, собственников и арендаторов смежных земельных участков.
8: Геннадий Юрьевич, вы абсолютно правы. И на этом основании нами было подготовлено исковое заявление в суд. И только после обращения в садоводческое товарищество и в суд количество птиц было уменьшено, а почти все животные были вывезены с территории земельного участка.
7: Даже такие ситуации бывают. Интересно, я даже не знала. А вот хорошо, какие самые вот проблемные ситуации возникают для собственников частных жилых домов?
8: Самая сложная ситуация – это определенная ситуация, связанная с долевой собственностью на жилой дом. К сожалению, на практике очень часто жилые дома находятся в долевой собственности. То есть дом, как правило, разделен на две части, которые имеют отдельный вход, каждая из них. На участке сами поставили заборчик, но юридический дом зарегистрирован между сторонами в долях, на вторая, ну или каких-либо других долях.
9: Я бы сказал, такая долевая собственность – это проблема не только для адвокатов, но и для риэлторов, а главное – и для самих собственников. Дело в том, что на практике очень редко фактически раздел дома и земельного участка соответствует тем долям, которые отражены в документах. Сложности начинаются тогда, когда кто-то из собственников решает оформить раздел жилого дома, то есть сделать так, чтобы по документам был двухквартирный жилой дом. Дело в том, что специалисты начинают говорить варианты раздела жилого дома и земельного участка, и выясняется, что кто-то пользуется большей частью земельного участка, чем ему причитается, а кто-то большей частью жилого дома.
8: Да, и действительно, рано или поздно все участники долевой собственности приходят к тому, что необходимо оформить раздел жилого дома и определиться с порядком пользования земельным участком. Первый и самый важный совет от меня – постарайтесь не доводить ситуацию до суда. Договаривайтесь, суды – это долго и дорого.
7: И с чего следует, кстати, начинать?
10: Ну, первым делом следует обратиться в соответствующую организацию, которая сможет изготовить варианты раздела жилого дома на изолированные части и вариант определения порядка пользования земельным участком.
7: Вот если такой вариант готов, что же делать дальше?
9: Прежде всего, я рекомендовал бы это ознакомить второго сособственника, постараться найти с ним что-то общее. И если оба собственника согласны, то все можно оформить во внесудебном порядке. Я бы сказал, это самый лучший вариант, который сэкономит и ваше время, и ваши деньги, и сохранит отношения между соседями.
7: Что немаловажно, кстати, да.
8: Да, определенно, абсолютно согласна. Но все же, если же стороны не договорились, можно обратиться в суд. Но, отмечу, нельзя делить жилой дом, если имеются неоформленные строения, постройки, пристройки, репланировка и прочее.
7: Ну, это понятно, но у нас еще один вопрос, как раз опять на эту тему. У меня половина жилого дома еще лет 20 назад я сделала пристройку к дому. Сейчас хочу оформить, но соседи не дают согласия. Пишут на меня заявление в архитектуру за самовольное строительство. Вот что же делать в данной ситуации?
8: Вы знаете, такие ситуации встречаются очень часто в настоящее время. Объясняю. Для оформления такой перестройки необходимо обратиться в исполнительный орган, например, Бобруйский городской исполнительный комитет, с заявлением о проведении административной процедуры, то есть для принятия решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее регистрации в установленном порядке, например, по пункту 9.4 перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, утвержденного указом президента Республики Беларусь номер 200 от 26.04.2010 года.
9: Для принятия документов, то, что указала Марина, необходимо предоставить согласие всех лиц, которые зарегистрированы в указанном жилом доме, и всех участков долевой собственности. Если такие согласия не имеются, то в данном случае горисполком откажет принятие документов.
10: При наличии такого отказа следует направить досудебное предложение всем, кто не согласен, и в случае их отказа можно обращаться в суд. И по результатам уже рассмотрения дела суд, как правило, разрешает истцу обратиться за совершением конкретной административной процедуры без согласия определенных лиц, но при этом тщательно проверяются доводы всех сторон.
7: Сегодня очень полезная и продуктивная передача. Все узнали, обо всем поговорили и самое интересное записали, я надеюсь, и запомнили. До встречи в следующий раз через понедельник. А с нами были в гостях наши адвокаты Круг Марина, нотариус Юлия Лисенкова и председатель Палаты риэлторов Республики Беларусь Геннадий Георгиевич Шиханцев.
6: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси рекордно выросли продажи новых машин. Каждый третий купленный автомобиль электрический. В апреле реализовано больше 6500 машин, что на 17% выше рекордных показателей за март. Сегодня каждое третье авто в стране полностью электрическое. А суммарная доля электрифицированных моделей, электрокары плюс гибриды на рынке достигла более 43%. По итогам апреля модель отечественной сборки стала лидером продаж в каждой из трех технологических сегментов.
1: Про машины для людей.
2: Renault и Geely разработали новый 3-литровый мотор V6 для гибридных моделей. Компания Horse Powertrain Limited представила новую гибридную силовую установку, построенную вокруг 6-цилиндрового V-образного бензинового двигателя Horse W30. Рабочий объем мотора 3 литра, при этом масса агрегата около 160 кг. По заявленным данным, отдача двигателя варьируется от 476 до 544 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 600-700 ньютон-метра. По планам разработчиков, новая установка будет применяться на серийных автомобилях Geely не позднее 2028 года.
1: Дай газу!
2: Toyota Motor вывела на рынок Австралии рамный внедорожник Land Cruiser J300 в гибридной модификации. До сих пор такая версия предлагалась только для Ближнего Востока и Восточной Европы. Совокупная мощность крузака заявлена на уровне 464 лошадиных сил. Значение пикового крутящего момента 790 ньютон-метра. На 155 лошадиных сил мощнее и на 90 ньютон-метров больше, чем дизельный двигатель 3,3 литра V6, который также предлагают на Toyota Land Cruiser 300. Гибридная Toyota с 5 посадочными местами. В Австралии Toyota Land Cruiser 300 гибрид есть в двух самых богатых комплектациях, различающихся в основном стайлингом экстерьера: внедорожной GR Sport и городской Sahara ZX.
1: Вы слушали Автозефир. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного майского вечера понедельника, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет моему любимому родному мужу Цейко Денису. Безумно скучаю, обнимаю и люблю. Твоя жена Мария. Всем привет, позитива и добра! Моей сбывшейся мечте Барматову Алексею приветик от любви от якутяночки. Через 3 дня увидимся. Целую! И снова мы в эфире на Зефире, пишет Светлана Дегтярева. Самый скучающий приветик летит шмат Евгешке. Братулечка, как я рада начинать день с тобой в прямом эфире. Рада видеть. Хорошего вечера. Улыбнись, а то очень серьезный. Береги себя. Приветик от Ромы, Юльки и Полины. Обняла? Самый душевный привет летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса. Дорогой, используй каждое мгновение жизни во благо. Наша любовь согреет сердце и поможет преодолеть все препятствия. Жду, люблю и скучаю. Спасибо, родной. Было невероятно счастливо увидеться и услышать от тебя самые нужные и важные слова. И как всегда, думай добро и будет добро. От всех наших лови миллион обнимашек и 100 миллионов приветиков. Вместе мы сила! Любящий приветик летит самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алися. Милый, твои слова как бальзам для души, а глаза меня с каждым разом все больше очаровывают. Люблю до луны и обратно. Обнимаю всей душой, целую всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик к любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Любимый, я никогда не отпущу твою руку. Родной, я никогда не повернусь к тебе спиной. Ты дорог мне, ты важен для меня. Я люблю тебя всем сердцем. Береги себя. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Прошу передать самый теплый привет любимому мужу и папочке, пишет Татьяна Андреева. Родной, все у нас нормально. Вчера ездили к львенку, он очень любит тебя и крепко обнимает. Фотографии и все подробности отправили. Очень сильно люблю, моя жизнь, береги себя. Жду свой воздух, обнимаю всем сердцем и душой. Твоя матушка. Передаю любящий, ласковый привет моему единственному неповторимому мужу, мужу Валерию, пишет Инна Хрибунова. Солнышко, все у нас хорошо, работаю вовсю, цели пытаюсь сделать. В среду постараюсь, как обычно, позвонить. Звонил в крайние разы, буду работать, не смогу дома ждать. Поэтому буду ориентироваться на это время. Очень сильно люблю, малыш мой. Береги себя, пожалуйста, невыносимо плохо без тебя. Очень скучаю. Целую каждую точечку, обнимаю всей душой навеки. Твоя любимая. Yep. Самый теплый и душевный приветик передаем нашему дорогому Александру, пишет Катерина Двиневская. У нас все хорошо, сейчас гуляем на улице, отдыхаем после рабочего дня. Выходные прошли ярко и насыщенно, встречи с друзьями, концерты в парке, в общем, понравилось. Начала лечение зубов детям, воскресенье долечим, отличного настроения, Саня, уютного вечера. Мы очень любим тебя и крепко обнимаем, твои Катя, Ксюша и Кирилл.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хотим передать привет любимому сыну Живушка Диме. Ты самый лучший, настоящий. Береги себя. Скоро получишь вкусняшки, обильных божьих благословений тебе во всем, твои родные. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, жди приветики от меня и бабули. Сегодня улетели. Безумно сильно люблю и скучаю. Крепко обнимаю и целую самого лучшего любимого мужа. Сладеньких снов, душа моя. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому братику Яневич Роману. Я сейчас дома, очень скучаю. От Ксюши и Валеры большой привет. Люблю тебя. Хочу передать привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо, вот иду на репетицию, готовимся к спектаклю. Ничего нового не происходило. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке. Очень сильно люблю и очень скучаю. Передаю приветик любимому мужу Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Надеюсь, ты получил приветики. В следующем пришлю фото. Соскучилась уже сильно, а так все стабильно. Работаем, на празднике сидела дома, никуда не ходила. Очень люблю тебя, целую и крепко обнимаю. Не грусти, скоро увидимся. Еще раз люблю, твоя Оксана. Свой большой и пламенный приветик передаем нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, все живы и здоровы. Надеемся, что и твое здоровье не подводит. Приблизительно новости уже знаем. Все лучшее впереди. Помни об этом. Позитивного настроения. Не скучай. Ну а мы тебя очень любим и ждем домой, твои родные. Передаю большой, самый теплый домашний приветик моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, у меня все хорошо. Сходили с Максом на 9 мая на концерт, потом салют был очень красочный. Прогулялись по городу, потом в воскресенье работали в Доноре, а так ничего новенького больше пока не происходило. Надеюсь, все у тебя хорошо, я очень тебя люблю и очень скучаю. Крепкие обнимашки, береги себя, твоя доченька Лерочка. Любящий нежный приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, у нас все хорошо. Жаль, конечно, что не услышала тебя. В последнее время связь не очень. С 7 до 11 делали натяжные потолки во всем доме. А все-таки площадь не маленькая, 110 квадратов. В пятницу, пока Матвей был на боксе, была в парикмахерской от мамы. Приветик, она неудачно упала, но сейчас уже полегче ей. Очень люблю и сильно скучаю. Крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Передаю приветик моему любимому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина. Все у нас хорошо, получила долгожданный приветик, очень была рада. Хорошего вечера, дорогой, береги себя, очень любим и скучаем. Целуем крепко, твоя сестренка Ира. Большой приветик самому любимому папочке Щеварёву Диме. Хочу сказать, что ты самый лучший папа в мире, и я тебя очень сильно люблю и скучаю. От мамы Артема большой привет и обнимашки. Не скучай, делай чай, я за уроки. Хорошего вечера, сладких снов, с любовью, твоя единственная доченька Полина. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожкова. Братик, все у нас хорошо, на выходных были в деревне. Завтра улетит приветик. Бабушка Жанна подарила Таське самокат, так что осваиваем. Погуляли сегодня на уличке, еле домой забрала. А в остальном, как обычно, будни рабочие у всех. Диме хорошего вечера, спокойной недели. Береги себя и не болей. Мы все тебя

очень любим и крепко-крепко обнимаем. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным весенним настроением вместе с программой «Шалом». Мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит нежный привет любимому Хайдару. Я очень сильно тебя люблю, очень сильно скучаю. Добро всегда возвращается, ты очень сильный. Все будет хорошо, твоя Алина. Хочу передать привет и поздравить с днем рождения любимого дорогого сыночка Яневич Романа, пишет Наталья. Сынок, хочу пожелать крепкого здоровья, удачи и терпения. Мы очень любим тебя и ждем. Также привет и поздравления с мирного от сестры Саши и ее семьи. У нас все хорошо, я на даче. Папа уехал в город на работу, за нас не переживай, прорвемся. Держись, дорогой, время летит быстро. Еще раз с днем рождения. Твоя мама. Передаю безумно скучающий приветик единственному любимому брату Савчук Максиму, пишет Ника. Максик, надеюсь, ты в порядке, у тебя все хорошо. У нас хорошо, мама на работе, я на больничном, завтра на прием, я еще не выздоровела. Буду продлевать. А с приветами чуть-чуть задерживаюсь, все дни с температурой, мы с мамой уже будем переезжать, надо как-то вещи собрать. Спокойного вечера, хорошего настроения, люблю и крепко обнимаю, твоя сестра Никусик. Передайте привет моему дорогому и любимому поворотному Стасу, пишет Валентина Лунева. Уверена, что все будет хорошо. Я очень по тебе скучаю, Стас. Целую и очень люблю, твоя Валюша. Всем доброго весеннего вечера, желает Татьяна Дриневская. Снова летит самый любящий, согревающий приветик лучшему сыночку на свете Александру. Все у нас хорошо, сегодня работала на огороде. Сергей передавал огромный привет. Добрых, позитивных мыслей, сыночек. Мы очень сильно тебя скучаем и любим безмерно. Ты наше счастье и наше сокровище. Береги себя, целуем крепко и обнимаем, твои родители. Передаю привет любимому мужу Анофриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, все у нас хорошо, на работе, надеюсь, все у тебя нормально, любимый. Я скучаю по тебе, как ночь по луне, как день по солнцу. Люблю, целую, обнимаю, твои девочки. Самолюбящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Солнышко, все у нас хорошо, дочь еще в Казани, у них все нормально, от них приветик. Сыночек учится, хорошей недели, любимый, люблю, до луны обратно, сладенько целую. Навеки твоя и только твоя кошечка. Передаем дружеский привет Александру Дриневскому из Бреста от Артура и Виктории. У нас все хорошо. Сегодня отправляюсь в дорогу на Вольво. Все расскажу подробно в приветике. Завтра отправим. Желаем удачи, сил, терпения и здоровья. До скорых встреч. Посылаю свой скучающий приветик любимому сыночку Страховичу Артему, пишет Надежда Усачева. Сынок, все у нас хорошо, тетя Аня поехала в Гомель, вчера приезжала Лена, большой тебе привет. Сынок, легкой трудовой смены, отличного настроения, душевного спокойствия, позитивных эмоций. Мы очень любим тебя, скучаем и сильно ждем, храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Самый любящий душевный приветик любимому Димочке Арсеньеву отправила приветик. Надеюсь, он будет у тебя. Антоха помог с машиной грузить, забрала кухню. Передавал большой привет и самых лучших дружеских пожеланий. Очень тебе хочу, уже хочется поговорить обо всем. Безумно жду встречи, еще сильнее домой. Пусть время пролетает как можно быстрее. Люблю, ты мое все, твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
2: Сделано.

0: Авторадиопролом.
1: И вновь замечательного майского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем согревающий приветик Денису Климову. У нас все на улице холодно. Бабушку Марию положили в больницу. Приветик отправили. Лови. Хорошего вечера. Береги себя. Ты нам нужен. Обнимаем. Твоя семья. Передаю очень скучающий приветик моему любимому Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, не дождалась вчера тебя, конечно, расстроилась. Но снова спасибо Татьяне, безумно соскучилась уже. Теперь будем ждать четверг, у нас все хорошо. Сейчас с детьми в гостях у родителей, проведываем Тиму. Опять заболел. Впереди снова рабочие дни, надеюсь завтра получить приветик. Знаю, что отправил. Люблю тебя, твоя Мася. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. Все у нас хорошо, выходные пролетели, приветиков не дождались. Хорошего вечера, обнимаем, любим и ждем, твоя семья. Домашний приветик передаем мужу и папе, Зарецкому Игорю, написала Лилия. Все у нас хорошо, надеемся у тебя так же. Хорошего вечера, не скучай, крепко обняли и поцеловали. Летит любящий приветик лучшему мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнце, все у нас хорошо, надеемся у тебя тоже, очень ждем тебя. Переживаю, что не было звонка, я на работе немного замоталась, поздно написала. Любим очень, крепко обнимаем, целуем, скучаем от всех наших. Огромный приветик. Хорошего вечерочка, доброй ночи, твоя любимая семья. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Загружается наш Инстаграм. Вот уже почти. Вот Родион Крупенько передает привет другу Майку, а также Алексею Харковцу и Вадиму Жиделю. Хорошего настроения и легкой недели. Я буду потихоньку готовить фото и все остальное. Приветик передает семья Кириленко, нашему дорогому сыночку и братику Кириленко Никите. Дорогой, ждем приветик, надеемся, наш уже получил, все у нас хорошо, надеемся, у тебя тоже, мы верим, будет все куда лучше еще, ждем безумно, когда услышимся. От Ольги получили небольшой приветик, ходили на праздник, для тебя много фоточек сделали. Скоро услышимся, родной, обнимаем всей семейкой. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке, пока сейчас находимся на расстоянии друг от друга. Пока я не могу быть рядышком с тобой, позволь этому приветику крепко-крепко обнять тебя за меня. Я хочу, чтобы ты всегда знал и помнил, каждую минутку ты в моих мыслях и моем сердце. Очень-при-очень сильно люблю, твоя кучерявая ведьмочка. Теплый приветик передаю своему братику Барбатову Алексею. Вчера целый день принимали гостей, все поздравляли Глеба. От тебя тоже открытку он получил, спасибо. Сегодня уже окунулись в трудовые будни, очень скучаем и крепко обнимаем тебя. Твои роднули из Слонима и Гродно. Передаю приветик любимому мужу Якимовичу Сергею. Любимый на рассмотрение. Это прождать и не терять чувства, которые становятся только сильнее. Ты для меня родной, даже далеко я все равно чувствую тебя рядом. Жду, люблю, скучаю, обнимаю, твоя Анютик. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Согревающий привет летит мужу Митьку Евгению. Роднулька, я очень тебя люблю и ценю. Ты достойный, замечательный мужчина, я счастлива, что мы вместе. Я всегда буду рядом согревать своей заботой, теплом и любовью. Все у нас будет хорошо. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаем приветик Жаркову Дмитрию. Мы тебя безумно любим и скучаем. Держись молодцом, родной. Все будет хорошо. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением. Ну а пока послушаем Юлиану Караулову с треком «100 сердец», далее Никита Белько с треком «Понарошку». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного весеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем мягкой и теплой весны, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

мы с тобой сводим счеты. Стоишь ко мне в полоборота, готов, уходя, сжигать все подряд. Но это ты зря.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Волна удовольствий.
1: Когда не можешь дышать, не можешь думать, не видишь выход, ты должен знать одно. В жизни бывают волны. Ты должен запомнить, что они точат камни. Время заняться серфом, чтобы горела мечта.

0: 95.4 FM.
1: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

потеряешь, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Последнее слово, места выбираешь. До Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.